бежали в тень терминала. Девушка с рацией ходила за ограждение. Ты сказала, посмотри. Я уже раздумывал, как буду писать об этом. Буду ли использовать второе или третье лицо. Пусть будет первое и второе для нас. Третье для всего остального. Только потом посмотрел. Уже зная, что на стрекозу, висевшую на асфальт, кто-то сейчас наступит. Не мог это предотвратить. Она умерла под ногой тетеньки с чемоданом, так и не понявши, что раздавила такую красивую жизнь в жаркий день и прошла в другой конец очереди. В больших глазах и перепончатых крыльях отражалось небо. Девушка с рацией смотрела на телец с той стороны ограждения. Она сдвинула сердце, протянула руку и унесла тело на длинном ногте мизинца. Грациозная и деловая смерть в брюках, белой рубашке, с рацией, с бейджиком на шее. Нас запустили в автобус, потом в самолет, сиденье через ряд. Дома ждали последние дни запоя и текст, который нужно сдать редактору. Почему я сам не мог это сделать? Не мог поднять тельце, не мог стать кем-то реальным. Завяжу сегодня или завтра, как повезет. Звездочка, повезло послезавтра.

0: С ростом взаимного проникновения конструктивных и деструктивных эмоций увеличивается способность к адекватному восприятию окружающих объектов. Нормальные жизненные инстинкты начинают преобладать. Становится возможным разделение людей на друзей и врагов и определение объектов любви и ненависти. Чем выше личные качества человека, уровень его образования, социальный статус, творческие способности, тем в большей степени агрессивность меняет внутреннюю направленность на внешнюю. И правильная дифференциация объектов позволяет полностью нейтрализовать ненависть любовью. Карл Меннингер.
1: Я Клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты. Им дан был рай. Они захотели свободы и похитили огонь с небес, сами зная, что станут несчастны. Значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому земному и эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдания есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается. Но ведь это лишь эвклидовская дичь. Ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться. Что мне в том, что виновных нет, и что я это знаю? Мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам увидеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня. Ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собою, злодеяниями и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва, и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все было так. Федор Михайлович Достоевский.
2: Чик-чик-чик. Yeah. Это полумягкий.
3: Я полумягкий здесь.
2: Полумягкий.
3: Лефортово здесь.
2: Айо, Волочаевская улица.
3: Волочаевка.
2: Лефортово.
3: Yeah.

разбойников в деревню у реки. Я убегал всегда, а тут не смог, прикинь. Судьба берет да и кидает на прогиб. Вот так вот и проходят золотые дни.

0: На полу с кляпом выхожу на улицу броско. Через плечо сумка Боска Раша, а дальше уже не важно.
1: Группа прилет, я 23-го помогу. Не пошли, братьев, все, 23-го, давай, помоги, добро.